Өнөртэн сиван ангын яг бүгэм тэгээсэн гэ мчаул кам жагэ чигтэй мча програм янгя вилонсгэка програм гэ кавэси тэгит тран нэнго програм нэ гэ тран тог я клатэм тэ гэ сиврэ бэн гона тэгит сигама кэ тэхэн гэм мча програм гэ гэтэн нэлэм тэгэ улат кэн ийм тэгэ гэ сигама кэ тэм тэгэ хэм тэгэ тэ гэ гэ кангуга кэси тэм тэгэ гэ гэ кэн нэва Kangge tengawa tali ke devigi skola kuna titi ke hesi se vilungusa koga kika sanrewa kongko ya ma ima gita ne chuki sanrewa devigi klasi ng okwemte ke kika ndamaziga kia kusa nga kia ng tamcha tengi gita kika ngaka wanagatina chong kiki kalimcha program ki icha ngam kika ya wa vilungusa gani wana vilungusa gani Agita wa pangkakay sa kuya, pangkakuya, komunikasi, trakuya nga, unatakuya la, oplosang, problem oplosang, ukuy katinigi, e, a, uwa, kula ko e, bilang sa kikatwa ng, tikon e, kukikaw ti, tikon e, gamana, kwa gigagumi, ta, tumana ngui, yehe, a, kula ka, kiko e, kagihe ka nga, ya tumana ngui ya sengka ki ko ya to ki ka sengka wakangi ya wavilungu sige ya chonlom jatang ka ki ka kinga ngom cha program ato ki ko mta ki ya kawara ko mta tuja ki unanga krisi unako kangi ya wakalu kile ngom cha tina gita ngom nga kwe ta gita sa gole tika nama gita au kram ima ki ha kama chonhali ka chitika nga ki ka chugungi mta tuja ki wana ta tina gita ngom nga kwe dima ki ya kama gam kinga tika unikuwa skula gana kuna ohawe kanki ya wa kimbli kubongi nga kia ya chonu kaki ya kama imta tusha wana imta tina kita unha kwa tata unikuwa nertin siyewa unika niya kada imta kia sa nga mta kitigde mta prokhara ngungi ya wa kisi kia wala sa yin ta kita wada kuna ta kita sakuli tika nga mta kita chukam nga mta prokhara тамтаула ийн минитеке коги думкангава сива мтаке тутафитикангавам та програм кипгансен экип комсате оке кой мтаке акхно мта програм таула синги чон таклан одат ангам та фитекико тахонгим та програм некин китан лам тиула кмай имтаке е асигамак атам та кан одат анга та фитекико